0: Wait a minute.
1: Hear this. MFM. Dance Hit Radio.
2: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Ура, просилатель.

0: MFM Station.
1: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.

0: Radio.
1: MFM. Dance Hit Radio.
2: Все на свете, как луна, светла радость и беда. Светоча и в себе жить никуда. Все на свете, как песок, залишь на нем укроп. Смыть все, вода